Собственной мармы. Марме. Жизнь кинуху вестена. Элеки кирас кика гуй лика, но однако кик не слапане. Хозит и стерео